кирди каушем шкай, галня матай камуем даржай, я не вилу снакче, беги не карт, тау послабче, гей дешу дишта, бег ты уж.